0: 014 FM.
1: Ночь луда, мы смонена посада, ради мне месяца я излазим с ним. Цельные цепели и белая кошуля, опасна игра и с девойком том. Ерунда жели гужве луде забаве, и так уволи ночи драгу камень, с вас светла